ᱜᱟᱥᱟᱣ ᱟᱭᱳᱜᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱤᱥᱤᱱ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮᱭ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱭᱟᱛᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮᱭ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱟᱭᱳᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱤᱛᱩᱱ ᱟᱥᱲᱟ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱦᱟᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱳ ᱫᱚᱭ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱢᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱡᱩᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱩᱠ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱩᱱᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱹᱲᱦᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮᱭ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱹᱲᱦᱟᱹ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜᱼᱟ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱥᱩᱠᱟᱹᱞᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱟᱢᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱛᱮᱡᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱵᱤᱪᱠᱚᱢ ᱟᱭᱟᱜ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱫᱷᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢᱛᱮᱭ ᱛᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱫᱷᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱱ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱨᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱭᱟ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱱᱟᱦᱚᱲ ᱛᱮᱜᱮᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚᱢ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱰᱷᱚᱸᱜᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱹᱠᱷᱤᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱼᱮ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱱᱟᱦᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱠᱟᱹᱞᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜᱼᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱟᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱸ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱭᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱮᱯᱮᱨᱦᱮᱸᱰᱮᱡ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱚᱜᱮ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱠᱟᱹᱞᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱩᱠᱟᱹᱞᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱜᱮ ᱴᱤᱠᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱯᱚᱠ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱞᱤᱪᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱨᱤᱡᱚᱛᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱨᱤᱛ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱭ ᱩᱫᱩᱜᱟ ᱡᱩᱨᱤᱛᱟᱭ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱼᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱟᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱩᱠᱟᱹᱞᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜᱼᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ
জানাম তরাখন।